0: ты помни, что Бог
1: Отче
0: мой, а Бог мой, ты мой, где не леги.
1: Na
0: bacha no te voy. A mi ma lo cuta la sola.
1: Na bacha no te voy.